0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Объявленное Россией перемирие началось и будет действовать сегодня и завтра. Это сообщение от администрации президента. При этом на обстрелы и на запуски дронов по городам страны со стороны противника ответы, естественно, будут. Ну и в Минобороны еще контрольно подтвердили, армия нанесет, цитата, массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы. При этом власти Евросоюза, в свою очередь, сообщили, что не планируют менять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов на случай возможного ракетного ответа с нашей стороны на действия Украины в плане запуска их БПЛА по России. Колонны военной техники, а также парадных расчетов суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов не будет завтра на параде Победы в Москве в связи с текущей оперативной обстановкой. Вот такой формулировкой военные объяснили измененный формат парада. И еще из новаций 9 мая во время телетрансляции зрителям в режиме онлайн будут в том числе показывать работу бойцов в зоне спецоперации, включая расчеты на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и также на кораблях военно-морского флота. При этом воздушная часть парада завтра будет, но тоже в усеченном виде. Над Красной площадью 9 мая пролетят пилотажные группы, среди которых самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. А после майских по стране начнется еще одна короткая рабочая неделя, потому что выходные пройдут с 9 по 11 мая, понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы выпадает на субботу. Ну и далее первый рабочий день будет во вторник. Следующая неделя окажется таким образом четырехдневкой, как это уже было перед 1 маем, и как-то еще раз будет в июне перед Днем России. Да, а далее рабочие недели будут прерываться выходными в ноябре, там День Народного Единства выпадает вообще на среду. Ну и также в финале года последняя рабочая неделя в принципе будет трехдневной с уходом с 31 декабря на новогодние каникулы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня пятница, 8 мая. Знаки огня. День благоприятен для активных действий. Овны, львы и стрельцы. Вы успеете сделать больше, если не будете затягивать с началом. Знаком земли нужно будет мягко, но твердо обозначить свои границы. Тельцы, девы и козероги. Защитите ваше время и силы. Знаки воздуха. Приятная атмосфера в кругу близких поможет расслабиться и восстановиться. Близнецы, весы и водолеи. Позвольте себе это. Знаки воды. Внимание к мелочам в документах или переписке поможет избавиться.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В День Победы в столице России ограничат доступ к сотовым сетям, к сервисам отправки сообщений, даже к сайтам из белого списка. Это все сообщения от Минцифры. Власти при этом не планируют массово отключать связь сегодня, но сразу анонсировали, что на 9 мая блокировки по связи будут. И кроме Москвы, это заодно еще может затронуть очень многие города. То есть вообще тотальное отсутствие возможности отправить смс-ки и блокировку интернет-соединений на завтра объясняют обеспечением безопасности

0: сообщили: мы пока что не рассматриваем какие-либо меры поддержки или компенсацию убытков для бизнеса из-за всех этих отключений связи. Российским производителям нужно еще 1-2 месяца после получения всех разрешений, чтобы начать передавать новые отечественные самолеты авиакомпаниям в стране. Вот так в Минпромторге анонсировали, когда наши лайнеры начнут поступать перевозчикам. Первым в этом плане станет Ил-114-300. Получение сертификата и первой поставки этого самолета для межрегиональных перевозок будут в этом году. Далее начнут передавать полностью импортозамещенный Суперджет 100. Сборка его первых экземпляров уже провели по серийной технологии. Все готово к массовому выпуску этих лайнеров. Ну и затем Ростех планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и переходить к его серийному выпуску. Это произойдет в начале 2027-го. Аэропорт Шереметьево тем временем уже сейчас первым в России начал тестировать биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении всех предполетных процедур. Сообщается, что цифровая идентификация граждан России на основе биометрии персональной существенно ускорит и упростит регистрацию, досмотр и посадку на рейс. Важный нюанс для тех, кто желает это попробовать. Сдать биометрические данные скоро можно будет прямо в аэропорту Шереметьево. На это уйдет минут 10. И также анонсируют, что пассажиры, используя свою биометрию, смогут проходить предполетные процедуры, пока в Шереметьево именно, без предъявления паспорта и посадочного талона, потому что идентификация будет идти автоматически при помощи сканирования лица человека прямо на всех турникетах. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
1: Радио 7.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. У объекта уникальный, низкий и очень мощный голос, который невозможно спутать ни с кем другим. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

что должен делать настоящий герой. Рисковать и побеждать, а может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

0: свой старый двор. Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В День Победы в столице России ограничат доступ ко всем сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, даже к сайтам из белого списка, так называемого. Это все сообщило Минцифры. Власти при этом не планируют массово отключать связь и вводить блокировки сегодня, но заранее сразу анонсировали, что именно на 9 мая блокировки по связи будут, и кроме Москвы это заодно может затронуть еще очень многие города. То есть тотальное отсутствие возможности отправить смски, блокировку интернет-соединений на завтра объясняют обеспечением безопасности граждан. Понятно, что такие ограничения – это еще и многомиллионные убытки для предприятий и компаний, но вот тут, как сообщили власти, мы пока не рассматриваем какие-либо меры поддержки или компенсацию убытков для бизнеса из-за всех этих отключений связи. Именно по той же причине, к слову, сейчас в России рекордный интерес к бумажным геокартам. Речь про спрос на литературу в категории «Атласы» и «Карты автодорог». Издательства сообщают о небывалом всплеске интереса к аналоговой картографии как среди автомобилистов, так и среди пеших путешественников. Рост продаж по направлению «Атласа» и «Карты автодорог», например, сейчас плюс 55% по сравнению с той весной, то есть рост в полтора раза. Самыми популярными при этом изданиями сейчас вообще стали «Карта мира», «Карта России» в новых границах, «Атлас автодорог» нашей страны, а также страны СНГ и Балтии в новых границах, «Санкт-Петербург» – туристическая карта, «Москва» – центр – туристическая карта и «Политическая карта мира», опять же, в новых границах. Издатели констатируют, что из-за сложности использования цифровой картографической системы, как раз из-за отключения связи, бумажная карта для туристов и автомобильный атлас для водителей снова становятся предметами первой необходимости. Аэропорт Шереметьево первым у нас в стране начал тестировать давно анонсируемую биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении всех предполетных процедур. Вот тут сообщается, что цифровая идентификация граждан России на основе личной биометрии существенно ускоряет и упрощает регистрацию, досмотр и посадку на рейс. Важный при этом есть сразу нюанс на перспективу. Сдать биометрические данные скоро можно будет прямо в аэропорту Шереметьево. На это уйдет минут 10. И еще анонсируют, что пассажиры, в итоге используя вот эту свою биометрию персональную, смогут проходить предполетные процедуры в Шереметьево, по крайней мере, именно там еще раз начался эксперимент, вообще без предъявления паспорта и посадочного талона, потому что идентификация такого пассажира будет идти автоматически при помощи сканирования лица человека прямо на всех турникетах. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону.
1: Передаю улику для досье.
0: Объект начинал карьеру в составе культового дуэта. В 60-х персона и ее муж были олицетворением свободы и прославились хитом «I Got You, Baby». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: власти при этом не планируют массово отключать связь сегодня, но сразу анонсировали, что на 9 мая блокировки по связи будут, и кроме Москвы это заодно еще может затронуть очень многие города. То есть вообще тотальное отсутствие возможности отправить смски и блокировку интернет-соединений на завтра объясняют обеспечением безопасности граждан. Понятно, что такие ограничения – это и убытки для предприятий и компаний, но по этому поводу, как власти сообщили, мы пока что не рассматриваем какие-либо меры поддержки или компенсацию убытков для бизнеса из-за всех этих отключений связи. Российским производителям нужно еще 1-2 месяца после получения всех разрешений, чтобы начать передавать новые отечественные самолеты авиакомпаниям в стране. Вот так Минпромторги анонсировали, когда наши лайнеры начнут поступать перевозчикам. Первым в этом плане станет Ил-114-300. Получение сертификата и первые поставки этого самолета для межрегиональных перевозок будут в этом году. Далее начнут передавать полностью импортозамещенный Суперджет-100. Сборка его первых экземпляров уже провели по серийной технологии. Все готово к массовому выпуску этих лайнеров. Ну и затем Ростех планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и переходить к его серийному выпуску. Это произойдет в начале 2027-го. Аэропорт Шереметьево тем временем уже сейчас первым в России начал тестировать биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении всех предполетных процедур. Сообщается, что цифровая идентификация граждан России на основе биометрии персональной существенно ускорит и упростит регистрацию, досмотр и посадку на рейс. Важный нюанс для тех, кто желает это попробовать. Сдать биометрические данные скоро можно будет прямо в аэропорту Шереметьево. На это уйдет минут 10. И также анонсируют, что пассажиры, используя свою биометрию, смогут проходить предполетные процедуры, пока в Шереметьево именно, без предъявления паспорта и посадочного талона, потому что идентификация будет идти автоматически при помощи сканирования лица человека прямо на всех турникетах. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: говорим правильно. На Радио 7 предлагаем пройти тест за 5 секунд. Как правильно? Быстрее него или быстрее его? Рассказывает эксперт-филолог Владимир Пахомов.
1: С чем здесь связана трудность? С тем, что употребление косвенных падежных форм местоимений «он», «она», «оно», «они» с начальным «н» где-то обязательно, где-то факультативно, а где-то не требуется. А в основном трудности связаны с предлогами. Например, после некоторых предлогов начальный «н» обязателен. Мы говорим «без него». Мы не можем сказать «без его». Или, например, «вокруг него». Мы не можем сказать «вокруг его». А в некоторых случаях варианты равноправны «внутри него» и «внутри его», «в отношении него» и «в отношении его». А где-то «н» вообще не требуется. Например, «благодаря ему» мы не можем сказать «благодаря нему». А вот с сравнительной степенью прилагательных и наречий начальный «н» в личном местоимении факультативен. То есть правильно и так, и так. Быстрее нее и быстрее ее. Лучше него и лучше его. Дальше них и дальше их. Так что здесь можно расслабиться, выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Ошибки не будет.
0: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В День Победы в столице России ограничат доступ к сотовым сетям, к сервисам отправки сообщений, даже к сайтам из белого списка. Это все сообщения от Минцифры. Власти при этом не планируют массово отключать связь сегодня, но сразу анонсировали, что на 9 мая блокировки по связи будут, и кроме Москвы это заодно еще может затронуть очень многие города. То есть вообще тотальное отсутствие возможности отправить смс-ки и блокировку интернет-соединений на завтра объясняют обеспечением безопасности граждан. Понятно, что такие ограничения – это и убытки для предприятий и компаний. Но по этому поводу, как власти сообщили, мы пока что не рассматриваем какие-либо меры поддержки или компенсации убытков для бизнеса из-за всех этих отключений связи. Российским производителям нужно еще 1-2 месяца после получения всех разрешений, чтобы начать передавать новые отечественные самолеты авиакомпаниям в стране. Вот так Минпромторги анонсировали, когда наши лайнеры начнут поступать перевозчикам. Первым в этом плане станет Ил-114-300. Получение сертификата и первые поставки этого самолета для межрегиональных перевозок будут в этом году. Далее начнут передавать полностью импортозамещенный Суперджет 100. Сборка его первых экземпляров уже провели по серийной технологии. Все готово к массовому выпуску этих лайнеров. Ну и затем Ростех планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и переходить к его серийному выпуску. Это произойдет в начале 2027-го. Аэропорт Шереметьево тем временем уже сейчас первым в России начал тестировать биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении всех предполетных процедур. Сообщается, что цифровая идентификация граждан России на основе биометрии персональной существенно ускорит и упростит регистрацию, досмотр и посадку на рейс. Важный нюанс для тех, кто желает это попробовать. Сдать биометрические данные скоро можно будет прямо в аэропорту Шереметьево. На это уйдет минут 10. И также анонсируют, что пассажиры, используя свою биометрию, смогут проходить предполетные процедуры пока в Шереметьево именно, без предъявления паспорта и посадочного талона, потому что идентификация будет идти автоматически при помощи сканирования лица человека прямо на всех турникетах. На этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня пятница, 8 мая. Знаки огня. День благоприятен для активных действий. Овны, львы и стрельцы. Вы успеете сделать больше, если не будете затягивать с началом. Знаком земли нужно будет мягко, но твердо обозначить свои границы. Тельцы, девы и козероги. Защитите ваше время и силы. Знаки воздуха. Приятная атмосфера в кругу близких поможет расслабиться и восстановиться. Близнецы.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справиться.

0: 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Банковское сообщество потребовало расширения от Минцифры белых списков сайтов абсолютно на все банки, что есть в стране, чтобы доступ к ним сохранялся при отключении мобильного интернета. И эту тему в ближайшее время будут обсуждать. Сейчас так называемый белый список, для понимания, входит вообще лишь 5 крупных кредитных организаций: ВТБ, Альфа, ПСБ, МТС-банк и Газпромбанк. То есть там даже Сбера, например, нет. И отдельно банкиры еще хотят обсудить включение в этот легальный перечень небольших банков, которые играют важную роль в регионах, где через них идет огромная доля платежей. При этом сейчас на сайте Минцифры даже нет общего и обновляемого полного белого списка сервисов и ресурсов, а есть весьма неудобный вариант. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой перечни отдельно, потому что вот так они там и опубликованы. Дума поддержит законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг у нас в стране. Анонсируют, что речь идет о случаях, когда незаконная добыча цифровой валюты или работа майнинговой инфраструктуры причинят крупный ущерб или принесут большой доход. Вот за это будут вводить штраф от 500 000 до 2,5 млн рублей, принудительные работы или срок до 5 лет. Последний случай подобной подпольной деятельности произошел вот буквально на этой неделе, когда выяснилось, что в Московской

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В 1979 году объект официально и юридически сократил свое полное имя до одного короткого слова из четырех букв. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: связи. Аэропорт Шереметьево первым в нашей стране начал тестировать давно анонсируемую биометрическую идентификацию пассажиров при прохождении всех предполетных процедур. Вот тут сообщается, что цифровая идентификация граждан нашей страны на основе биометрии существенно ускоряет и упрощает регистрацию, досмотр, посадку на рейс. И еще важный нюанс на перспективу. Сдать биометрические данные персональные скоро можно будет прямо в аэропорту Шереметьево. На это, говорят, уйдет минут 10. И еще анонсируют, что пассажиры, используя свою биометрию, смогут проходить предполетные процедуры, пока именно в Шереметьево, где и идет эксперимент, без предъявления паспорта и посадочного талона вообще, потому что идентификация будет идти автоматически при помощи сканирования лица человека прямо на всех турникетах. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Москве 12 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе.

Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 основных.

досье на нее каждый день. Будьте начеку. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Длинные, истинно черные волосы объекта стали таким же символом, как и голос. За десятилетия персона много раз экспериментировала с прическами и укладкой, но шевелюра всегда оставалась узнаваемой частью образа. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным?

0: 14 мая. Слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика».
4: «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Сын упал с велосипеда.

0: Москве 5 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты Юга России. До конца суток запланировано более 200 рейсов. Ранее, как сообщал Минтранс, обещали возобновить полеты в направлении южных регионов после 15 часов. Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Сочи и других городов приостановили работу после падения беспилотника на административное здание аэронавигации Юга России в Ростове. Ранее Росавиация сообщала, что из-за этого полеты могут быть приостановлены аж до 12 мая. Япония направит в Россию экономическую делегацию. По данным источников агентства Киода, визит планируется на конец мая. В состав делегации войдут топ-менеджеры нескольких компаний, в том числе Mitsubishi, а также руководство Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. В Токио, согласно источникам, прорабатывают вопрос возобновления деловой активности японского бизнеса в России после завершения конфликта на Украине. Также планируется поднять вопрос о закупках российской нефти. Как отмечает агентство ТАСС, официальная информация подготовлена.

0: подготовки визита нет. В Центробанке сообщили о снижении числа заемщиков с тремя и более кредитами. В банках и микрофинансовых организациях за последние полгода их стало меньше на 600 тысяч человек. Таких должников насчитывается 11 миллионов 300 тысяч, следует из материалов регулятора. В них также говорится, что средняя совокупная задолженность заемщика по ипотеке во втором полугодии прошлого года выросла на 5 с лишним процентов и составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. 9 и 11 мая парковка в столице будет бесплатной, сообщает пресс-служба департамента транспорта. 10 мая парковки города будут работать по расписанию воскресенья. Они станут бесплатными везде, кроме улиц, с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. 9 мая режим работы транспорта и схема движения на улицах столицы изменятся. С 5 утра и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре, в их числе Тверская, Маховая, Большая Никитская и Петровка. Будет запрещена парковка. В зонах временных ограничений движение арендованных автомобилей и такси также ограничат. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Друзья мои, знаете, подметил, что сегодня на улице довольно ветрено, и мне кажется, что это массовый вздох облегчения проносится над страной. Серьезно, пятница, о необходимости которой так долго твердили граждане трудящиеся, наконец-то наступила, ну и теперь мы приступаем к ее самой лакомой части, а именно к вечеру. 6:03 пополудни в Москве. Совсем скоро начнем трехдневный уикенд, ну а коротать остаток трудовых будней предлагаю вместе под любимые песни «Все, как мы любим». Ну, а еще во второй половине часа и новинки литературы обсудим в рубрике «Книжная полка». А пока же всем привет, и давайте сразу вот на берегу договоримся, что как минимум конкретно этот вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

да. Но если вдруг кто-то не в курсе, вкратце расскажу. Звезда мирового масштаба пытается коварнейшим образом остаться незамеченной в эфире «Радио 7». Но у нас есть связной, который в течение дня передал 7 особых примет подозреваемого. Фрагменты досье, зашифрованные сигналы, важные улики. Надеюсь, что вы это слышали и догадались, о ком сегодня шла речь. И если так, то прямо сейчас отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Ну и напомню, если окажетесь 7-м с правильным ответом, то получите награду за успешно проведенную операцию, набор детективных книг от издательства «Эксмо» и фирменную экипировку секретного агента «Радио 7», брендированный свитшот. Ну а тем временем в столице 17 часов 11 минут и 5 секунд, и именно с этого момента принимаю ваши сообщения. Удачи!

обреченных этой Великой Отечественной войне. Истории, в которых и горечь потери, радость победы, и крепкая дружба, ну и любовь, конечно же, которая прошла через множество испытаний. Итак, Сергей Алексеев. Рассказы о Великой Отечественной войне. День Победы. Это детский сборник, который расскажет о важнейших событиях Великой Отечественной. Юные читатели познакомятся с героями ключевых сражений, Московской битвы

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. В понедельник за час до полуночи в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла?

0: кресло и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Средства ПВО сбили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают оперативные службы. Таким образом, за 7 и 8 мая вблизи Москвы были уничтожены уже 103 беспилотника. На фоне угрозы в ограниченном режиме работает аэропорт Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что со стороны вооруженных сил Украины зафиксировано уже более 1600 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное перемирие. «Росатом» возобновит строительство на АЭС «Бушер» в Иране. Как сообщил глава компании Алексей Лихачев, на стройку вернулись уже более 2000 сотрудников иранских подрядных организаций. Он отметил, что проект АЭС остается приоритетным для «Росатома». Первый энергоблок продолжает работать на 100% мощности. В настоящий момент реактор для второго энергоблока готов уже более чем на 60%. Отгрузку ключевого оборудования наш специалист планирует начать в следующем году. Прощание с Галиной Ненашевой пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище. Церемония начнется в 12 часов. Позже здесь же состоятся похороны. Заслуженная артистка скончалась 4 мая в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Галина Алексеевна обладала редким голосом, низким женским контральто. Пик ее популярности пришелся на 70-е годы. В ее репертуаре были русские народные песни и романсы. Широкую известность ей принесли песни «Любите Россию», «Я люблю тебя, Россия» и «Белая лебедь». Она стала первой исполнительницей знаменитой песни «День Победы». Столичные власти утвердили новый регламент работы служб доставки. Как сообщает Департамент транспорта, теперь в единую цифровую платформу направляются данные не только о компаниях, но и конкретных сотрудниках. Такой подход позволяет отслеживать деятельность исполнителей в режиме реального времени. Перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчет. Самое главное, на мопеды, велосипеды и другие средства

0: электромобильности установлены специальные модули, которые не позволяют разгоняться свыше 25 км в час.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну вот, собственно, и все. Кто там выходные заказывал? Пожалуйста, получите, распишитесь. 18.02 в столице. И теперь впереди у нас три прекраснейших дня, которые сможете употребить по своему усмотрению. Ну и, конечно, давайте про этот вечер забывать не будем. Все-таки пятница, она, знаете ли, просто обязана принести нам максимум удовольствия. Ну, правда же. А вот стимулировать таковое будем в этом часе различными способами. Например, игрой «Третий лишний», который грядет в ближайшую четверть часа. Также Филипп Смирнов ближе к 40-й минуте устроит нам традиционную экскурсию по столице. И, конечно же, все это под лучшую музыку на все времена. И буквально через пару минут в эфире появится Лана Дел Рей. А прямо сейчас Mike and the Mechanics на Радио 7. Добрый вечер.

Лана Дель Рей на радио 7. Summertime Sadness или Летняя грусть. Да, по-нашему так песня называется. И, казалось бы, откровенный оксюморон. Ну, правда, как, ведь летом грустить не пристало. Солнышко, тепло и вот это вот все. Да и весной тоже, казалось бы, грешно. Но сплин и хандра настолько коварны, что в любое время года могут подобраться. Поэтому, друзья мои, нужно избавляться от этого непотребства, как-то поднимать себе настроение всеми способами. В том числе, и предлагаю это сделать далее с помощью игры «Третий лишний». Ну, уверен, кому-то из вас уж точно подарок настроения поднимет. А играть сегодня мы будем на два приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев». Эту постановку дают 14 мая на сцене театра «Эстрады». Ну и если хотите посетить это мероприятие, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет 7-е, и выпадет шанс попытать удачи. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Анна из Москвы. Работает Анна в банке менеджером по обучению. Учит людей лидерству, знаете ли, да. Добрый вечер, Анна.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот какой один, может быть, есть главный секрет, как стать лидером?

0: Быть отзывчивым и внимательным, и уметь слушать.
1: Прекрасно. Вот я надеюсь, что вы обладаете этими тремя качествами, правда? Ну, есть же.
0: Надеюсь.
1: Вот. Я тоже на это надеюсь, потому что эти качества, уверен, помогут вам в нашей игре «Третий лишний». Смотрите, сегодня в Канаде проходит фестиваль тюльпанов. Мне подумалось, а давайте по этой теме поиграем. Любите ли вы тюльпанчики, цветы вообще все вот эти?
0: Да, конечно.
1: Прекрасно.
0: Радует глаз.
1: Тогда скажите мне, пожалуйста, какого вида тюльпанов не существует на планете Земля? Тюльпан сомнительный, тюльпан уродливый или тюльпан почти пятилистный? Как думаете, что из этого является плодом воображения вашего покорного слуги? Тюльпан сомнительный, тюльпан уродливый или тюльпан почти пятилистный? Что лишнее? Анна.
0: Ой, как интересно, почти пятилистный.
1: Почти пятилистный.
0: Надо подумать.
1: А вы какими-то логическими измышлениями руководствуетесь или как? Или просто куда кривая женская интуиция?
0: Пытаюсь вспомнить уроки биологии.
1: Серьезно, вас на биологии учили определять виды тюльпанов? Мои аплодисменты вашему учителю.
0: Нет, ну вдруг я вспомню что-то такое.
1: А давайте, может быть, тогда уже попробуем тяжелую артиллерию в ход ввести. Женскую интуицию. Итак, сомнительный, уродливый, почти пятилистный. Что лишнее? Раз, два, три. Анна.
0: Пусть будет
1: что?
0: Сомнительный.
1: Пусть будет сомнительный. А вам не кажется, что это довольно сомнительный ответ? Нет? Нет, если настаиваете, я приму. Но если вдруг вам кажется, что этот ответ довольно сомнителен, мы можем еще что-нибудь попробовать. Нет? Да? Не знаю.
0: Так.
1: Подчеркните нужное. Ну что ж.
0: Вы заставили меня засомневаться.
1: Ой, вы знаете, вот немножечко ввести в заблуждение очаровательную барышню — это вот просто истовое удовольствие. Хоть хлебом не корми. Но тем не менее, сомнительный, уродливый или почти пятилистный? Что лишнее? Раз, два, три, все, и расходимся. Давайте.
0: Уродливый.
1: Уродливый, ну понятное дело. Какие же могут быть уродливые тюльпаны? Все остальное имеется, а вот уродливого тюльпана, слава богу, природа не придумала. А вас, Анна, я поздравляю. Вам, получается, вручаем два приглашения на премьеру спектакля Ахматова «Гумилев-Гумилев». Все случится 14 мая на сцене Театра эстрады. Ну и теперь с чистой совестью возвращаемся к музыке. И далее в эфире Дуа Липа, а прямо сейчас Йоханна Нар. Радио 7. Добрый вечер. Вечер на 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Фабрике «Ротфронт» в этом году исполняется 200 лет. В далеком 1826 году некий мещанин, впоследствии ставший купцом, Сергей Ленов, открыл у себя на дворе кондитерскую мастерскую. Мастерская располагалась в районе Старой Москвы, в Замоскворечье, на улице Малая Болвановка. Ныне это второй Новокузнецкий переулок. Рядом с церковью Спаса на Болванах. Ныне храм Спаса Преображения на Болвановке. Основная продукция первых лет – леденцы. Ежесуточно мастерская перерабатывала 5 пудов, это около 80 килограммов, сахара. Уже в 1831 году стало понятно, что надо расширяться. Леденцами и помадками торговали на ярмарках. А стабильно высокое качество и все возрастающий спрос привели к тому, что Леновы открыли кондитерскую на Болвановке. Ассортимент расширялся, и правнук Ленова с женой в 1886 году взяли несколько призов, открыли несколько магазинов и скупили несколько кварталов близ родового гнезда. После революции фабрику национализировали, а после визита на нее делегации немецких коммунистов из Союза красных фронтовиков во главе с Эрнстом Тельманом фабрике присвоили имя «Красный фронт», то есть «Ротфронт». Советские кондитеры значительно расширили ассортиментный ряд. А в 1960-е годы на фабрике появились знаменитые конфеты «Москвичка». В результате долгого томления жидкая молочно-ликерная начинка «Москвички» меняет цвет и приобретает вкус крем-брюле. Хотя в классическом рецепте ликера нет. В книге 1971 года четко написано: шоколадная лазурь, карамель, патока, сливовое повидло, лимонная кислота, сливовые эссенции. Снаружи карамель, мягкая и хрустящая одновременно, покрыта шоколадной глазурью, что придает москвичке сходство с традиционными шоколадными конфетами. Конечно, эти конфеты не самые популярные из выпускающихся на фабрике. Но все же, наверное, нет ни одного москвича, кто хотя бы раз не пробовал это лакомство. И у каждого сегодня есть возможность окунуться в тот самый мир конфет из детства. Во втором Новокузнецком переулке работает цех фабрики, а рядом с проходной – фирменный магазин, где и вафли «Лесная быль», и гусиные лапки, и барбарис, и снежок, и лимончик. Кстати, продается здесь не только продукция конкретной фабрики, есть и конфеты из Питера, и белевская пастила, рай для сладкоежек и ностальгирующих. По переулку идешь – в воздухе запах конфет, из магазина вышел – во рту вкус детства. Осталось только, чтобы в динамиках звучало что-нибудь соответствующее. Например, «Виа Москвички». Был в столице такой музыкальный коллектив. Ну или музыка из плейлиста «Радио 7 на Семи Холмах». Ведь тоже про Москву радио.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

Aerosmith на радио 7. Crazy, или сумасшествие, по-нашему так получается. И мне кажется, это слово очень даже актуально нынче. Ну, все-таки к пятнице вот этот весь накал рабочей недели накапливается, дает о себе знать, да. Ну, так что, друзья мои, тем приятнее уходить на выходные. Мне кажется, действительно жизненно необходимо соблюдать этот режим труда и отдыха. Ну, и здорово, что отдыхать отправляетесь под музыку радио 7. Уверен, правильное настроение вам гарантировано. Так что оставайтесь с нами и под занавес часа вместе послушаем «Los Lobos». А прямо сейчас Грейс Джонс на семи холмах. Добрый вечер.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин.

0: и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Торная, как подчеркнул госсекретарь, платит за это очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую. Ранее СМИ писали, что для Дональда Трампа урегулирование конфликта на Украине отошло на второй план на фоне войны против Ирана. Бельгийский депозитарий Евроклир с февраля 24-го выплатил Украине около 6,5 миллиардов евро, полученных с доходов от заблокированных российских активов. Следующий платеж, который оценивается в 1,4 миллиарда евро, должен поступить в июле. С учетом накопленных купонных платежей на балансе Евроклир в настоящий момент находится 200 миллиардов евро, связанных с активами России. Напомню, после начала конфликта на Украине страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. В декабре Банк России подал иск к Евроклир на 18 триллионов рублей. В Дагестане после паводков выплаты получили свыше 16 тысяч жителей. На эти цели было направлено 660 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Магомед Рамазанов. Всего в бюджете зарезервировано 900 миллионов для компенсации гражданам. Уточняется, что наводнения затронули более 7,5 тысяч домовладений. Специалисты подтвердили, что полностью разрушено 583 дома. Рекордная теплая для мая погода покинула столичный регион и в этом месяце уже не вернется. В течение мая ожидается температура в пределах климатической нормы, сообщили в Центре Метео. По предварительным прогнозам, холод в столице задержится до 12 мая. В праздничные дни температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы. После выходных дней температура воздуха снова начнет расти. В середине следующей недели ожидается до плюс 20.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, похоже, придется утешать себя мыслью, что у природы плохой погоды не бывает. Ну, действительно, а что остается? Главное, чтобы на душе безоблачно было. А вот в этом, уверен, вам поможет музыка Радио 7. Так что оставайтесь с нами, друзья, и будем создавать праздничное настроение всеми возможными силами. И для этих целей далее в эфире появится The Cardigans, а прямо сейчас сэр Элтон Джон и группа Blue на Радио 7. Добрый вечер.

In the Deep, или «Скатываясь в бездну». По-нашему так называется эта песня Адель, которую на Радио 7 послушали. Ну и думаю, можно смело сказать, что мы с вами вот прямо сейчас буквально скатываемся в бездну трехдневных выходных. Да. Но хочется отметить, не всем подобная шалость будет доступна, потому что, по мнению социологов, каждый седьмой россиянин, а именно 14%, собираются провести майские праздники на рабочем месте. Да, это, между прочим, рекордный показатель за последнюю пятилетку. Так что, если вдруг и вы тоже будете вынуждены предаваться благородным трудовым порывам, помните, пожалуйста, что в компании «Радио 7» делать это будет гораздо-гораздо легче и однозначно приятнее. Поэтому, чем бы вы ни занимались, где бы вы ни были, добро пожаловать, всегда поддержим лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире появится Энни Ленокс. Ну, а прямо сейчас Alan Parsons Project здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса».
1: Ну, собственно, да. С днем рождения Энрике Иглесиаса сегодня можно поздравить. 51 год этому артисту исполнился. Ну и, собственно, в честь этого и будем выходные украшать его творчеством. И вот знаете, если говорить о музыке Энрике Иглесиаса, то, мне кажется, невозможно обойти стороной со всех сторон знаковую песню «Escape». Потому что именно со съемок видео к этой песне в 2001 году и началась судьбоносная история Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой, которую пригласили на главную женскую роль в этом клипе. Теннисистка тогда была безмерно популярна. Ну и сыграла она возлюбленную Энрике Хульевича. И по сценарию пара должна была ссориться, мириться на глазах у публики. И, как говорят присутствовавшие на площадке люди, химия между Анной и Энрике была настолько сильной, что съемочная группа чувствовала себя порой откровенно неловко. Ну вот и после этих съемок певец и теннисистка стали все чаще и чаще появляться на публике вдвоем и умудрились построить крепкую семейную крепость, в которой сейчас воспитывают четверых детишек. Так что с днем рождения, Энрике! Здоровья!

Ой-ой-ой, какая злая песня получилась у Ингрид, которую на Радио 7 послушали, да. Ты мерзавец, если переводить на русский, так эта вещица называется, песня.

0: Да, ты мне обещал, обещал, я тебе верила, а в итоге, да будь ты проклят, мерзавец. Вот примерно такие строки здесь имеются. И, друзья мои, надеюсь, что ваши ожидания никем не обмануты, а наоборот, все развивается согласно намеченному позитивному плану. Вот от всей души вам позвольте подобного и пожелать. Ну, а еще пожелаю получить удовольствие от Дамиана Давида, который совсем скоро в эфире появится. Затем послушаем Backstreet Boys и La Bouche. А прямо сейчас Big Mountain на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Хнойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. В понедельник за час до полуночи в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайте.

0: Ведись на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте черри.ру. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов.

0: О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Еще двое глав государств примут участие в праздновании 9 мая в Москве. Столицу России посетят президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва специальным образом не приглашала иностранных гостей для участия в праздничных мероприятиях. По его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание посетить в эти дни Москву. Среди них главы Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии. Прокуратура Новосибирска проверит поздравительные баннеры с орангутаном, который поздравляет с Днем Победы. Такой плакат ранее разместил местный зоопарк. В соцсетях жители не оценили поздравления и начали писать гневные комментарии. Директор новосибирского зоопарка Андрей Шило не видит негативного посыла в билбордах. По его словам, идея баннеров связана с историей спасения животных в годы Великой Отечественной войны. Он пояснил, что изображение животных на подобных плакатах задумывалось как благодарность от животных за спасение. В Госдуме призвали включить все российские банки в белые списки. Это предоставит равные условия конкуренции, заявил депутат Анатолий Акунин.

Ну, а тем временем уже в столице 20.03, и самое время вернуться к музыке. И далее в эфире Оскар Антон, а прямо сейчас Стинг на Радио 7. Добрый вечер.

Оскар Антон на радио 7. Вот мне лично очень импонирует творчество этого артиста. И знаете, вдвойне он мне симпатичен тем, что это абсолютно независимый артист. Да, он делает музыку сам, своими ручками, в собственной спальне, продюсирует, записывает и выпускает без привлечения какой-то большой команды и больших денег. Ну, а получается просто восхитительно. И знаете, вот мне кажется, Оскар Антон — это явный пример, который можно ставить сегодня перед всеми, кто чего-то хочет добиться. Смотрите, сегодня у нас на календаре такая дата, как день перешагивания через ступеньку. То есть день, который символизирует движение вперед и преодоление различных жизненных преград. И вот тот же самый Оскар Антон стал безмерно популярным, создавая музыку у себя в спальне. Ну, а кто мешает нам, друзья, добиться каких-то результатов, просто начав что-то делать? Поэтому действуйте, и я уверен, все у вас обязательно получится. Ну, а далее получится послушать Шиллера, который появится в эфире через несколько минут. А прямо сейчас Ванесса Паради на Радио 7. Добрый вечер.

Ace of Base на радио 7. All that she wants, или все, чего она хочет, если по-нашему. И знаете, вот если верить социологам, то в кои-то веки у мужчин и у женщин желание

Женщина одинаково это желание испытывает. И вот знаете, чтобы у вас это получилось сделать качественно, мне кажется, стоит прислушаться к мнению медиков, которые настаивают, что ни в коем случае нельзя засыпать при включенном свете или телевизоре, потому что даже слабенькое освещение через закрытые веки подавляет выработку гормона сна. И мало того, что выспаться не получится, так еще и с великой долей вероятности вы килограммами лишними можете прирасти. Да, потому что из-за этого сбиваются циркадные ритмы, нарушается обмен веществ и тот самый контроль аппетита. И вуаля, при таких-то раскладах, мне кажется, все майские шашлыки могут отложиться не там, где нужно. Поэтому давайте, действительно, отходить ко сну грамотно, без лишних раздражающих источников. Ну, а вот у Радио 7 можно оставить, потому что мы очень благостно влияем на эмоционально.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Минск – из тех городов, что особенно сильно пострадали во время Великой Отечественной. От довоенной застройки столицы Беларуси почти ничего не осталось. Но кое-что все же сохранилось. Например, старинная усадьба Лошица, заложенная еще в 18 веке. Сейчас здесь один из самых красивых и атмосферных парков города, где особенно круто весной. В советские годы в усадьбе размещался филиал Академии растениеводства с экспериментальными фруктовыми садами, которые закладывал лично Вавилов. Сады сохранились, и начиная с апреля и до конца мая в парке начинается настоящее цветочное безумие. Сливы, черешни и яблони цветут друг за другом, не переставая. Цветочный марафон нынешнего сезона стартовал как раз в начале этой недели. В усадьбе идет реновация. Совсем недавно тут обновили пруды, обустроили набережную. В зданиях бывшей винокурни 19 века запустили кафе и гостиницу. А сейчас приводят в порядок старую мельницу, в которой будут музей и пекарня. В основных зданиях усадьбы, красивейшем комплексе в стиле модерн, действует музей с необычным и очень милым форматом. В будни здесь среди будуаров и изразцовых каминов проходят обычные экскурсии, а в выходные – музыкальные. В том числе мастер-классы по старинным танцам, салонные концерты в разных стилях, от барочной музыки до мелодии советских фильмов и выступления оркестров прямо на садовых лужайках. Так что уикенд среди цветущих яблонь и атмосферной музыки обещают быть очень запоминающимся. С музыкально-культурной программой, кстати, в Минске вообще все очень хорошо. Все лето, с мая и до сентября, на открытых площадках в историческом центре проходят бесплатные концерты

0: и спектакли. Новый музыкально-туристический сезон стартует совсем скоро, 23 мая. Пора ехать.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Гнарлс Баркли только что на Радио 7. Сумасшествие воспевал, да, пусть и амурное, но тем не менее. И, друзья мои, надеюсь, что к вечеру этой пятницы вы смогли подойти в нормальном, в здравом расположении рассудка. Как минимум, хочется верить, что глаз у вас не дергается, и выходные вы встречаете с улыбкой на лице. Ну и знаю точно, что делаете это под лучшую музыку на все времена, потому что вы в компании Радио 7, а по-другому здесь просто и не бывает. Далее, целый час без перерывов, только музыка и ничего лишнего. Ну а завтра поутру встречаете Женю Будяна, мой дрожайший коллега, будет делать грядущие выходные еще более приятными. Ну а мне за сим позвольте откланяться, будем прощаться до... Господи, в понедельник не забудьте, что на работу мы не идем. Поэтому до вторника прощаемся. Всем прекрасного вечера, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. В понедельник, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд Энрике Иглесиаса». Только на «Радио 7».

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». И 11 мая слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

Красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.